0: к закупкам дешевого российского газа, несмотря на предложения оппозиции. Об этом заявил министр энергетики Дурин Джунгиету, комментируя инициативу Игоря Дадон о возобновлении поставок через газопровод «Туркстрим». По словам министра, такие заявления не учитывают реальные экономические и технические условия. Цена газа формируется под влиянием европейского рынка, и Молдова не может избежать этих колебаний. Власти предлагают изменить механизм расчета тарифов, чтобы быстрее реагировать на изменения стоимости энергоресурсов. МИД Молдовы призвал граждан воздержаться от необязательных поездок в Россию. Ведомство предупреждает о возможных рисках при пересечении границы, особенно через Беларусь. Граждане могут столкнуться с длительными проверками, допросами, проверкой электронных устройств и отказом во въезде без объяснения причин. Министерство также обращает внимание на риск задержаний и ограниченный доступ к консульской помощи. Власти рекомендуют тщательно оценивать необходимость поездок и обращаться в посольство при возникновении проблем. Парламент Молдовы принял отставку депутата от партии «Действия и солидарность» Александра Трубки. Решение поддержали 58 депутатов. Его место, как ожидается, займет государственный секретарь по вопросам реинтеграции и бывший вице-премьер Роман Рожко. Отставка Трубки последовала после публикации о его проектах в сфере недвижимости. Сам политик заявил, что действовал законно и обратился в национальный орган по неподкупности для проверки возможного конфликта интересов. В Кишинев расследуют дело о мошенничестве с недвижимостью на сумму более 3 миллионов леев. По данным полиции, 44-летний житель столицы с 2014 по 2025 год получал деньги от людей, обещая им жилье в селе Бубуеч. Однако строительство объектов так и не было завершено. Мужчина проходит фигурантом по 12 уголовным делам. Во время обысков были изъяты документы, важные для расследования. Подозреваемый арестован на 30 суток. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В Кишинеу выявили 10 случаев попрошайничества с использованием обмана. Полиция провела проверки в секторах центра «Ботаника» и установила, что некоторые люди имитировали инвалидность или представлялись оказавшимися в тяжелой ситуации, чтобы получить деньги от прохожих. Среди выявленных случаев – женщина, которая называла себя матерью человека с инвалидностью, но не смогла подтвердить свои слова документами. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Полиция призывает граждан помогать только через проверенные организации. В Молдове усилят борьбу с отмыванием денег. Парламент во втором чтении одобрил законопроект, который предусматривает создание специальных финансовых информационных офицеров в службе по предупреждению борьбе с отмыванием денег. Они будут анализировать возможные случаи легализации незаконных средств и финансирования терроризма. Также количество заместителей директора службы сократят с 2 до 1 для повышения эффективности управления. Законопроект вводит и обязательную периодическую профессиональную сертификацию сотрудников в этой сфере. Цены на топливо в Молдове продолжают расти. По данным НАРЭ, в пятницу дизельное топливо подорожает на 31 бан и достигнет 29 леев 80 банов за литр. Бензин А95 вырастет в цене на 21 бан до 29 леев 89 банов. Регулятор связывает рост стоимости с повышением мировых цен на нефть и опасениями перебоев с поставками на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Предельные цены рассчитываются ежедневно с учетом международной ситуации. В Молдове впервые запустили грузовой поезд, которым управляет один машинист. Новый формат внедрила государственная компания «Железная дорога Молдовы» в рамках модернизации железнодорожного транспорта. Состав из 56 вагонов общей массой около 5000 тонн следует по маршруту Кишинев-Басарабяска и Тулия и перевозит пшеницу на экспорт. Поезд тянут два локомотива, каждый управляется одним машинистом без помощника. В «Железной дороге Молдовы» отмечают, что такая практика уже успешно применяется в Японии и ряде европейских стран при соблюдении современных требований безопасности и о погоде в Молдове. В пятницу 24 июля ожидается пасмурная погода. На севере страны пройдут дожди, временами грозовые. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов тепла. Днем от 22 до 27 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Radio Moldova. În ritmul muzicii tale.

Правительстве Тофана всего через несколько дней после инаугурации министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Раду Мустяца подал сегодня утром заявление об отставке, которое премьер-министр принял. Василий Тофан заявил, что отставка Мустяца была личным решением и жестом ответственности, призванным защитить доверие общественности к правительству. Отставка произошла после того, как в последние дни в общественном пространстве появилась информация о предполагаемом членстве Мустяца в бывшей демократической партии. Хотя министр отрицал эту информацию и назвал появившиеся в сети фотографии подделками, руководство СДПЕ подтвердило, что он был членом политформирования и возглавлял партийную организацию сектора Чокана. Работа Министерства сельского хозяйства будет продолжена без перерыва, и новый министр будет назначен в кратчайшие сроки. Конгресс местных властей Молдовы призывает к пересмотру Конституции с целью упразднения районной системы. Представители организации считают, что районы представляют собой устаревшую структуру, которая потребляет государственные ресурсы, не играя при этом достаточно эффективно роли в местном управлении. По мнению Конгресса, упразднение этого уровня позволило бы перенаправить средства в городские администрации, укрепить местную автономию и более эффективно использовать государственные средства. Конгресс предлагает провести пересмотр Конституции посредством референдума, инициированного правительством, и предполагает, что в случае политического консенсуса процесс может быть завершен примерно за 7-9 месяцев. Организация квалифицирует эту реформу как испытание для премьер-министра Василия Тофана и важным шагом в реорганизации местного самоуправления. До того, как стать премьер-министром, Василий Тофан выступал за более широкую реформу местного самоуправления, включающую создание около 40 муниципалитетов. В Молдове был введен в действие первый грузовой поезд, управляемый одним машинистом. Поезд состоит из 56 вагонов и имеет общую массу около 5000 тонн. Поезд курсирует по маршруту Кишинев-Басарабяска и Тулье и перевозит пшеницу на экспорт. В состав поезда входят два локомотива, каждый из которых управляется машинистом без вспомогательного персонала. Представители железных дорог Молдовы заявляют, что внедрение этой модели стало возможным благодаря обучению машинистов, а движение поезда отслеживается видеонаблюдением в режиме реального времени. В начале этого года железная дорога Молдовы открыла центр мониторинга, который позволяет осуществлять постоянный контроль за железнодорожной инфраструктурой по всей стране. О серьезных дорожно-транспортных происшествиях можно будет сообщать в экстренные службы автоматически. Власти одобрили интеграцию европейской системы ЕКАЛ нового поколения в службу 112. Новая технология позволит автоматически или вручную передавать экстренные вызовы в случае серьезных дорожно-транспортных происшествий и немедленно отправлять данные, необходимые для определения места происшествия и вызова специализированных бригад. По данным службы 112, законодательные изменения создают необходимую основу для подключения европейской системы к национальной инфраструктуре и обеспечивают совместимость со стандартами Европейского Союза. Система eCall может активироваться автоматически при обнаружении серьезного ДТП датчиками автомобиля или вручную нажатием специальной кнопки. В это время в службу 112 передается информация о местоположении автомобиля и другие технические данные, необходимые для реагирования. Новые положения вступят в силу в мае 2026-2027 года. Установка фотоэлектрических систем и решений для хранения электроэнергии станет проще. Парламент одобрил законопроект, устраняющий ряд административных барьеров и облегчающий инвестиции в область возобновляемой энергетики. Согласно новым положениям, объекты хранения электроэнергии будут включены в категорию работ, выполняемых в упрощенном порядке. Таким образом, лицам, которые будут устанавливать фотоэлектрические панели или тепловые насосы в частных или многоквартирных домах, потребуется проектная документация только на электроэнергетическую часть. Исключением станут установки, расположенные в охраняемых зонах или вблизи исторических памятников, где потребуется заключение органов, ответственных за охрану культурного наследия. Официальные данные показывают, что в этом году 24% валового конечного потребления электроэнергии в стране было обеспечено за счет возобновляемых источников.
Хорошие новости для водителей. Проект строительства автомагистрали А8 у Нирии продвигается, и работы уже начались на территории Румынии. Параллельно власти двух государств приступили к этапу проектирования первых 5 километров автомагистрали, которая будет построена в Молдове. Генеральный директор Национального управления дорог Штефан Попа говорит, что проект имеет стратегическое значение для

0: более тесного соединения населенных пунктов на двух берегах реки Прут. На румынской стороне проект предусматривает строительство 15,5 километров автомагистрали, 14 мостов и путепроводов. Общая стоимость работ оценивается в 3,5 миллиарда леев. Финансирование будет осуществляться в рамках программы «Действия по обеспечению безопасности для Европы». Молдова запросит безвозмездный грант в размере 10 миллионов евро у Глобального фонда борьбы с ВИЧ и туберкулезом. Эти средства будут использованы для программ профилактики, диагностики, лечения и ухода за больными людьми. Из общей суммы 4,5 миллиона евро планируется направить на борьбу с туберкулезом, а 5,5 миллионов евро на программы профилактики ВИЧ. Власти отмечают, что туберкулез остается серьезной проблемой общественного здравоохранения в стране. В 2025 году было зарегистрировано почти 2000 новых случаев заболевания и рецидивов, и у более чем 8000 человек диагноз ВИЧ-инфекции. Молдавский парламент ратифицировал конвенцию, которая позволит Украине требовать от Москвы компенсацию за ущерб, причиненный войной. Документ предусматривает создание международной комиссии по претензиям, подписанной в Гааге в декабре прошлого года. Претензии на компенсацию будут подаваться как пострадавшими физическими и юридическими лицами, так и украинским государством, включая региональные и местные органы власти. К ним относятся гибель людей, разрушение инфраструктуры и ущерб имуществу. Создание комиссии является следующим этапом после создания реестра ущерба, учрежденного Советом Европы в 2023 году. На сегодняшний день конвенцию подписали около 40 государств-членов Совета Европы, а также Канада и Европейский Союз. Евросоюз достиг принципиального соглашения по 21-му пакету санкций против России. Послы ЕС одобрили документ после более чем месячных переговоров. Санкции коснулись примерно 215 физических и юридических лиц, в том числе 94 учреждения. Впервые речь идет не только об энергетике, финансовых услугах и торговле. Введен запрет на въезд в Европейский Союз для бывших российских боевиков. При этом меры против теневого флота были расширены за счет включения в санкционный список еще 30 кораблей и впервые судов, обеспечивающих логистику этого флота. Санкции также направлены против портов, аэропортов и нефтеперерабатывающих заводов. При этом будет ограничена продажа цистерн для перевозки сжиженного природного газа в Россию. ЕС также предлагает полный запрет на услуги криптоактивов, предоставляемые платформами третьих стран, чтобы препятствовать их использованию во избежание санкций. США могут проголосовать за адские санкции против России Грэма на следующей неделе. Сенат США уже на следующей неделе может принять законопроект об адских санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Axios. По словам источников, демократы дают понять своим коллегам-республиканцам, что готовы проголосовать за пакет санкций уже на следующей неделе. Если документ примут, это будет редкий случай двухпартийного прорыва в принятии законопроекта, который будет способствовать прекращению войны в Украине. Вся причина в том, что большую часть Сената, часть года Сенат был вовлечен в партийную борьбу. Отмечу, что Дональд Трамп попросил расширить действие этого закона, включив в него Иран. Сенаторы, в свою очередь, учли этот момент. И о погоде. Сегодня переменная облачность, местами дожди, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит от плюс 22 до плюс 27 градусов, в столице плюс 25. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 12, плюс 17, в столице ночью плюс 15. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Радио Молдова. Промо. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Radio Moldova, împreună pe aceleași lungimi

0: Radio Moldova Promo. Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Цены на топливо превысили барьер в 30 леев за литр. Оппозиция провела протест против повышения тарифов на газ на 45%. Дрон, вторгшийся сегодня в воздушное пространство Румынии, был сбит пилотом истребителя F-16. Зеленский подписал продление мобилизации и военного положения еще на 90 дней. Подробности в выпуске. Цены на топливо превысили барьер в 30 леев за литр. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать в последующие три дня подряд с 25 по 27 июля. По данным НАРЭ, максимальная стоимость бензина составит 30 леев 27 банов за литр, то есть на 27 банов дороже, а дизтоплива 30 леев 29 банов за литр, что на 49 банов дороже. Напомню, что 1 августа в стоимость бензина и дизтоплива будет включена дополнительная надбавка в размере 48 банов за литр. Эти средства направят на формирование и поддержание обязательных запасов нефтепродуктов. Оппозиция провела протест против повышения тарифов на газ на 45%. Многие депутаты от оппозиции, лидеры ряда непарламентских политических формирований и граждане собрались сегодня у здания Национального агентства по регулированию в энергетике, где выразили протест против повышения тарифов на природный газ. Участники акции потребовали пересмотреть предлагаемые тарифы и обвиняли власти в отсутствии решений по защите потребителей. Наряду с тем оппозиция призвала к досрочным выборам и приглашает граждан принять участие в новой акции протеста перед зданием парламента во вторник 28 июля. Протест прошел после того, как компания «Энергоком» предложила повысить тариф для бытовых потребителей на 45,2%. Позднее НАРЭ опубликовала проект постановления, предусматривающий тариф в размере 20 леев 30 банов с НДС, что означает рост более чем на 5 леев за 1 кубометр газа. В настоящее время проект вынесен на публичные консультации. При этом власти утверждают, что на текущие цены на газ и на нефть на международном рынке влияют события на Ближнем Востоке и в Черном море. Национальное агентство общественного здравоохранения изъяло из продажи парфюмерию «Лавенти» из-за опасных веществ. В ходе проверок установлено, что часть партий, согласно информации на этикетке, содержит одно из запрещенных веществ, а некоторые – два токсичных компонента. Эти ингредиенты запрещены к использованию в косметической продукции. Национальное агентство общественного здоровья распорядилось запретить реализацию несоответствующей продукции, изъять ее из продажи

бизнесмена из Бельц планировали похитить ради крупного выкупа. Правоохранительные органы предотвратили похищение и вымогательство в отношении бизнесмена из Бельц. По данным следствия, подозреваемые намеревались получить от него 100 тысяч долларов. Похищение планировали 4 молодых человека в возрасте от 18 до 26 лет, двое из которых сидят в тюрьмах Бельц и Сорок за преступления, связанные с незаконным обороном наркотиков, мошенничеством, хулиганством и вымогательством. Они разработали план, предусматривающий наблюдение за потерпевшим, сбор информации о его распорядке дня, маршрутах передвижения и возможных уязвимых местах. Кроме того, подозреваемые определили места, где планировалось незаконно удерживать предпринимателя, а также способ выдвижения требований о выкупе и оказания давления на него и членов его семьи. Правоохранители предотвратили похищение и провели обыски у всех подозреваемых. Молодым специалистам в сфере культуры выплатят до 120 тысяч леев. Министерство культуры Молдовы запустило программу поддержки молодых специалистов, которые начинают карьеру в госучреждениях культуры. Условием для получения средств является работа на полной ставке в государственном учреждении культуры. Выплаты будут распределены на первые 3 года работы. Первая часть помощи поступит в 2 этапа – после 1 месяца работы и по итогам 1 года. Еще 2 выплаты предусмотрены после завершения 2 и 3 года работы. Вторгшийся сегодня в воздушное пространство Румынии был сбит пилотом истребителя F-16. Инцидент произошел в Жудеце-Бузеу. В безлюдной местности сообщил президент Румынии Никуш Ордан. Беспилотник был перехвачен около 11:00. Поскольку аппарат находился над незаселенной территорией, военные смогли открыть огонь без риска для гражданского населения, передает Digi24. На месте падения беспилотника работают специалисты экстренных служб. Им предстоит изучить обломки аппарата и установить, при каких обстоятельствах он оказался в воздушном пространстве страны, пока власти не сообщили, откуда прилетел беспилотник и представлял ли он непосредственную угрозу. У берегов Румынии получило повреждение судно с углем из США, идущее в Украину. Судно под флагом Либерии перевозило уголь из США в Украину. Румыния развернула спасательную операцию и сообщила, что никто из членов экипажа не пострадал, эвакуация больше не требуется, а судно может самостоятельно продолжить движение к берегу для ремонта. Предварительные результаты оценки свидетельствуют о том, что повреждение, вероятно, было вызвано ударом морского беспилотника или взрывом морской мины. Это уже 2-й серьезный инцидент с торговыми судами в этом районе за последние дни. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении мобилизации и военного положения. Они будут действовать по меньшей мере до 31 октября 2026 года. Об этом сообщает РБК Украины со ссылкой на заявление пресс-службы Верховной Рады. Это уже 20-е продление этих режимов с начала полномасштабного вторжения. Во время военного положения военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны выполнять ряд установленных законом требований. Но обязательной мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для отсрочки. Перед направлением в воинские части все мобилизованные проходят базовую военную подготовку в учебных центрах. Россия сегодня посреди дня ударила баллистикой по Киеву. В Киеве были слышны громкие взрывы, об этом сообщают корреспонденты РБК Украины и мэр столицы Виталий Кличко. Как сообщают журналисты издания, взрывы слышны были сразу после объявления воздушной тревоги. До этого воздушные силы сообщали о приближении нескольких целей к столице. Воздушные силы предупредили о приближении еще нескольких ракет, двигавшихся с Чернигова на Киев в Святошинский район, вызвали медиков после атаки баллистики. США ввели новые пошлины от 10 до 12,5% в отношении 60 стран, включая Россию. Администрация Трампа обосновала тем, что страны, на которые они распространяются, не ввели или не применяют в достаточной мере запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда. В список стран, импорт из которых будет облагаться пошлиной по ставке 12,5%, включены Россия и Китай. Для товаров из Евросоюза, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Швейцарии ставка составит от 10 или 12,5% с учетом действующих торговых тарифов. Каллас назвала новые пошлины США в отношении ЕС негативной неожиданностью. Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила, что ЕС запросит разъяснение у Вашингтона, добавив, что блок выполнил свои обязательства в рамках трансатлантического торгового соглашения, заключенного в прошлом году, и назвала новые пошлины шоком. США могут проголосовать.

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Radio Moldova Promo. Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru toată lumea. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Парламент готовит изменения в законодательство, чтобы разблокировать проведение выборов в Гагаузии после решения Конституционного суда. В Молдове дизельное топливо станет дороже бензина. Международные СМИ сообщили о первом случае сбития дрона в воздушном пространстве Румынии с начала войны в Украине. Детали в выпуске. Экономика и евроинтеграция стали главными темами встречи премьер-министра Молдовы Василия Тофана с генеральным директором по вопросам расширения и восточного соседства Еврокомиссии Гертом Яном Купманом. Стороны обсудили реализацию плана роста для Молдовы, привлечение инвестиций и необходимые реформы для продвижения переговоров о вступлении в Евросоюз. Молдова выполнила 18 из 20 обязательств, запланированных на первое полугодие 2026 года. В случае положительной оценки Еврокомиссии страна сможет получить в сентябре новый транш в размере 157 миллионов евро. Парламент готовит изменения в законодательство, чтобы разблокировать проведение выборов в Гагаузии после решения Конституционного суда. Об этом заявил спикер парламента Игорь Гроссу. По его словам, власти должны обеспечить проведение выборов без задержек и по единым правилам, действующим на всей территории страны. Гроссу подчеркнул, что решения Конституционного суда обязательны к исполнению, даже если с ними не согласны политики. Напомню, 9 июля суд признал неконституционными положения закона, которые позволяли Народному собранию Гагаузии формировать региональный избирательный орган. Теперь парламент должен привести законодательство в соответствии с этим решением. Парламент Молдовы привел систему борьбы с отмыванием денег в соответствии со стандартами Европейского Союза. Депутаты во втором чтении одобрили изменения в работе службы по предотвращению борьбы с отмыванием денег. Сотрудники финансовой разведки получат специальный статус, а для специалистов введут обязательную периодическую сертификацию. Также структура управления службы будет оптимизирована, количество заместителей директора сократят с 2 до 1. Реформа направлена на повышение эффективности контроля за отмыванием денег, финансированием терроризма и усиление ответственности международным требованиям. Министры иностранных дел Украины и Молдовы обсудили укрепление безопасности в Черном море и развитие альтернативных маршрутов экспорта зерна. Андрей Сибига и Михай Попшой также рассмотрели вопросы защиты портовой инфраструктуры от российских атак, усиления противовоздушной обороны Украины и продвижения европейской интеграции двух стран. Киев и Кишинев подтвердили важность открытия всех переговорных кластеров с Европейским Союзом. Глава украинского МИДа пригласил молдавского коллегу с визитом в Украину. С сентября 2026 года в Молдове четвероклассникам вернут оценки по румынскому языку и по математике. Министерство образования утвердило новую методику оценивания после почти 10 лет использования только квалификативов. Ученики будут получать оценки от 5 до 10 баллов. Если результат ниже 34%, неудовлетворительную оценку ставить не будут. В журнале появится отметка о необходимости дополнительной работы. Новая система уже была протестирована в 268 школах и с нового учебного года станет обязательной по всей стране. Более 170 тысяч человек в Молдове получили в июне компенсируемые лекарства и медицинские изделия по системе электронной процедуры Е-рецета. По данным Национальной компании медицинского страхования, аптекам было перечислено около 180 миллионов леев, что более чем на 13 миллионов превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Свыше 110 миллионов леев направили на оплату компенсируемых лекарств. При этом большая часть средств была использована для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, более 17 тысяч человек получили компенсируемые медицинские изделия. Электронный рецепт могут выписывать все уполномоченные врачи, включая специалистов служб неотложной помощи и врачей, оказывающих помощь на дому. В Молдове дизельное топливо станет дороже бензина. На выходных предельная цена солярки вырастет на 49 банов и составит 30 леев 29 банов за литр. Бензин А95 подорожает на 27 банов до 30 леев 16 банов за литр. Новые цены будут действовать до конца понедельника. В Наре объясняют рост стоимости топлива повышением международных котировок из-за сообщения о возможных перебоях в перевозках через Армузский пролив. Молдова зависит от импорта горючего, поэтому изменения на мировом рынке напрямую отражаются на внутренних ценах. Молдавские спасатели помогли потушить новый лесной пожар в Греции. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, участвующие в миссии Европейского механизма гражданской защиты, ликвидировали возгорание возле села Дервине к северу от Салоников. На места прибыли 4 пожарные машины и 12 спасателей из Молдовы. Вместе с греческими коллегами они локализовали очаги и предотвратили распространение огня на населенные пункты. Миссия молдавских пожарных в Греции продолжается до 1 августа. Всего в составе первой группы находится 24 спасателя и 7 единиц техники. За последние сутки в Молдове зафиксирован новый случай телефонного мошенничества. Общий ущерб по 4 обращениям граждан превысил 510 тысяч леев. При этом, благодаря внимательности людей, удалось предотвратить более 120 попыток обмана. Полиция предупреждает, мошенники представляются сотрудниками банков, Orange, службы информации безопасности или налоговой службы, заставляют оформлять кредиты и переводить деньги через электронные платежи. Правоохранители напоминают, ни один банк или госорган не запрашивает по телефону пароли, коды подтверждения и персональные данные. При подозрительном звонке нужно сразу прекратить разговор и обратиться.

0: По данным полиции, из-за такого поведения жизнь ребенка подвергалась опасности. За рулем автомобиля находился 32-летний мужчина. Его привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и требований по перевозке детей. Полиция напоминает водителям, что все пассажиры обязаны пристегиваться ремнями безопасности, а дети должны перевозиться в специальных автокреслах в соответствии с действующим законодательством. Международные СМИ сообщили о первом случае сбития дрона в воздушном пространстве Румынии с начала войны в Украине. Беспилотник был уничтожен румынским пилотом на истребителе F-16 после того, как система радиолокационного наблюдения зафиксировала воздушную цель примерно в 20 километрах восточнее Сулины. Дрон двигался по направлению Сулина, Браилов и Тешт-Бузел. Румыния начала расследование, чтобы установить происхождение беспилотника и все обстоятельства инцидента. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил новые удары Украины по объектам в России. По его словам, украинские беспилотники атаковали склады компании «Вальдберрис», а также предприятия оборонной промышленности в городе Киров. Компания «Вальдберрис» подтвердила, что были поражены логистические центры в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и оккупированном Крыму. После атак работа некоторых комплексов была приостановлена. Сотрудников эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности. Российские власти подтвердили факт атак, однако их последствия и масштабы уточняются. Украинская ракета «Фламинго» ударила по военному заводу в Кировской области России. По данным СМИ, целью стала фабрика «Авитек», которая производит зенитные ракеты и другие компоненты для российской оборонной промышленности. В результате удара есть пострадавшие. Им оказывается помощь. На месте работают экстренные службы. Ситуация находится под контролем. Предприятие входит в концерн «Алмаз-Антей» и находится под международными санкциями. Минобороны России заявило, что за ночь российское ПВО сбило сотни украинских беспилотников над регионами России, а также над Азовским и Черным морями. Мировые цены на нефть вновь пошли вверх из-за эскалации конфликта между США и Ираном и угрозы перебоев с поставками через ключевые морские маршруты. Цена нефти марки Brent 23 июля вернулась к отметке около $100 за баррель, увеличившись примерно на треть по сравнению с минимумом прошлого месяца. Дополнительное давление на рынок оказали угрозы йеменских хуситов заблокировать судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив, важный маршрут для поставки нефти из стран Персидского залива. Аналитики предупреждают, если будут одновременно ограничены поставки через Армузский и Баб-эль-Мандебский проливы, стоимость нефти может значительно вырасти. Некоторые эксперты допускают рост цены Brent до $120 за баррель. Во Франции из-за масштабных лесных пожаров началась эвакуация жителей и туристов с мыса Кап-Фера на юге-западе страны. Власти распорядились вывести около 40 тысяч человек. Пожарные пытаются остановить распространение огня в регионе Жеронда, где уже сгорели десятки домов. С начала года во Франции огнем уничтожено около 50 тысяч гектаров леса. Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. И о погоде. В Молдове в ближайшие три дня ожидается преимущественно теплая погода. В воскресенье местами возможны кратковременные слабые дожди с грозами. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Ночью температура воздуха составит от 11 до 17 градусов. Днем постепенно повысится с 23-28 градусов в пятницу до 28-33 градусов к воскресенью. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате ла Радио Молдова.
2: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități. Interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă,

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
4: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Республика Молдова может получить в сентябре очередной транш в размере 157 миллионов евро в рамках плана роста Европейского Союза. Президент Майя Санду подписала указ об отставке Раду Мустяци с должности министра сельского хозяйства и пищевой промышленности. За последние сутки в Молдове зафиксирован новый случай телефонного мошенничества. Детали в выпуске. Республика Молдова может получить в сентябре очередной транш в размере 157 миллионов евро в рамках плана роста Европейского Союза. Средства будут выделены в случае положительной оценки Европейской комиссии. На встрече премьер-министра Василия Тофана с представителем Еврокомиссии Гертом Яном Копманом обсуждались экономические приоритеты правительства, реализация реформ и продвижение переговоров о вступлении в ЕС. Молдова уже выполнила 18 из 20 обязательств, предусмотренных на первое полугодие 2026 года. Общий объем плана роста ЕС для страны составляет 1 миллиард 900 миллионов евро на период с 2025 года по 2027. Парламент готовит изменения в законодательство, чтобы разблокировать проведение выборов в Гагаузии после решения Конституционного суда. Об этом заявил спикер парламента Игорь Гроссу. По его словам, власти должны обеспечить проведение выборов без задержек и по единым правилам, действующим на всей территории страны. Гроссу подчеркнул, что решения Конституционного суда обязаны к исполнению, даже если с ними не согласны политики. Напомню, 9 июля суд признал неконституционными положения закона, которые позволяли Народному собранию Гагаузии формировать региональный избирательный орган. Теперь парламент должен привести законодательство в соответствии с этим решением. В коммуне Кошница района Дубесарь не будет организован референдум по отзыву примара Александру Григорашу. Центральная избирательная комиссия сегодня отклонила заявку на регистрацию инициативной группы, которая выступала за проведение местного плебисцита. По данным ЦИКа, инициаторы не представили достаточных доказательств наличия законных оснований для запуска процедуры отзыва. В ходе проверки у них запрашивали дополнительные разъяснения и документы, а также позицию примара. Инициаторы обвиняли Григораша, избранного от партии социалистов, в нарушении интересов общины из-за попытки открыть карьеру по добыче песка и гравия. Ранее более 95% участников местного референдума в Кошнице высказались против изменения назначения земель для добычи песка. Работы на карьерах были остановлены в апреле инспекцией по охране окружающей среды из-за отсутствия необходимых разрешений. Президент Майя Санду подписала указ об отставке Раду Мустяца с должности министра сельского хозяйства и пищевой промышленности. Решение об уходе министр принял после появления в публичном пространстве информации о его возможной политической принадлежности в прошлом. Мустяц отверг обвинения, заявив, что хочет защитить доверие к правительству и работе ведомства. Премьер Василий Тофан назвал отставку личным и ответственным решением. Глава парламента Игорь Гроссу оценил уход министра как демиссию чести. Новый кандидат на должность главы Минсельхоза будет предложен в ближайшее время. Ассоциация «Сила фермеров» предложила премьер-министру Василию Тофану назначить Александра Слусаря министром сельского хозяйства и пищевой промышленности. Представители организации заявили, что быстрое назначение нового главы ведомства необходимо для обеспечения непрерывности работы правительства и эффективного управления аграрной политикой. В ассоциации отметили опыт Слусаря в государственных структурах, а также его участие в защите интересов фермеров и разработке политики для агропродовольственного сектора. Пресс-секретарь правительства Дмитрий Чорич сообщил, что все предложенные кандидатуры будут проанализированы. Более 170 тысяч человек в Молдове получили в июне компенсируемые лекарства и медицинские изделия по системе электронной рецептуры «Е-рецета». По данным Национальной компании медицинского страхования, аптекам было перечислено около 180 миллионов леев, что более чем на 13 миллионов превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Свыше 110 миллионов леев направили на оплату компенсируемых лекарств. При этом большая часть средств была использована для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, более 17 тысяч человек получили компенсируемые медицинские изделия. Электронный рецепт могут выписывать все уполномоченные врачи, включая специалистов служб неотложной помощи и врачей, оказывающих помощь на дому. В Молдове дизельное топливо станет дороже бензина. На выходных предельная цена солярки вырастет на 49 банов и составит 30 леев 29 банов за литр. Бензин А95 подорожает на 27 банов до 30 леев 16 банов за литр. Новые цены будут действовать до конца понедельника. В НР объясняют рост стоимости топлива повышением международных котировок из-за сообщений о возможных перебоях в перевозках через Армузский пролив. Молдова зависит от импорта горючего, поэтому изменения на мировом рынке напрямую отражаются на внутренних ценах. Молдавские спасатели помогли потушить новый лесной пожар в Греции. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, участвующие в миссии Европейского механизма гражданской защиты, ликвидировали возгорание возле села Дервеник к северу от Салоников. На место прибыли 4 пожарные машины и 12 спасателей из Молдовы. Вместе с греческими коллегами они локализовали очаги и предотвратили распространение огня на населенные пункты. Миссия молдавских пожарных в Греции продолжается до 1 августа. Всего в составе первой группы находятся 24 спасателя и 7 единиц техники. За последние сутки в Молдове зафиксирован новый случай телефонного мошенничества. Общий ущерб по 4 обращениям граждан превысил 510 тысяч леев. При этом, благодаря внимательности людей, удалось предотвратить более 120 попыток обмана. Полиция предупреждает, мошенники представляются сотрудниками банков, Orange, службы информации безопасности или налоговой службы, заставляют оформлять кредиты и переводить деньги через электронные платежи. Правоохранители напоминают, ни один банк или госорган не запрашивает по телефону пароли, коды подтверждения, персональные данные. При подозрительном звонке нужно сразу прекратить разговор и обратиться в полицию. В Молдове изъяли контрабандные сигареты почти на 2 миллиона леев. Сотрудники отдела расследования экономических преступлений полиции Кишинеу раскрыли незаконную схему продажи табачной продукции. На трассе Кишинеу-Унгень правоохранители остановили автомобиль, в котором обнаружили более 1 миллиона сигарет без документов о происхождении. Также были изъяты другие материалы, важные для расследования. По делу проходят 7 мужчин в возрасте от 30 до 60 лет, которых подозревают в незаконной торговле табачными изделиями. Изъятая продукция будет направлена на экспертизу. Расследование продолжается. В Кишинеу водитель такси был оштрафован полицией после появления в публичном пространстве видеозаписей, на которых ребенок высовывается через люк автомобиля во время движения. Инцидент произошел несколько дней назад на пересечении улиц Георгия Асаки и Василий Докучаев в столице. По данным полиции, из-за такого поведения жизнь ребенка подвергалась опасности. За рулем автомобиля находился 32-летний мужчина. Его привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и требований по перевозке детей. Полиция напоминает водителям, что все пассажиры обязаны пристегиваться ремнями безопасности, а дети должны перевозиться в специальных автокреслах в соответствии с действующим законодательством. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня поздравила румынскую армию с быстрой и эффективной реакцией после уничтожения беспилотника, нарушившего воздушное пространство страны. Она подчеркнула, что усилия обороны и сдерживания на восточной границе ЕС остаются абсолютным приоритетом. Президент Румынии Никош Ордан сообщил, что дрон был сбит румынским пилотом на истребителе F-16 в районе населенного пункта Педина, уезд Бузеу. По данным Минобороны, самолетом управляли два молодых военных, капитан и младший лейтенант. Ранее радиолокационная система обнаружила воздушную цель примерно в 20 километрах восточнее Сулины. Дрон вошел в воздушное пространство Румынии по маршруту Сулина-Браилов-Фетешть-Бузеу. В результате ракетного удара России по Киевской области сегодня погибли 10 человек, еще около 100 получили ранения, сообщает АФП. По словам представителей

И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь. В теплом воздухе пахнет резедой и липой. А в окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, стоит девушка. И безмолвно, и пристально смотрит на небо, как бы ожидая появления первых звезд. Как простодушно

мирно дышит, еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица —

Встают передо мною другие образы. Слышится веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки, прислоняясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими серыми глазками. Алые щеки трепещут сдержанным смехом. Руки ласково сплелись, в перебивку звучат молодые, добрые голоса. А немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые пальцы бегают, путаясь клавишам старенького пианино. И ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара. Как хороши, как свежи были розы. Свеча меркнет и гаснет. Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жмется и вздрагивает у моих ног старый пес, мой единственный товарищ. Мне холодно, я зябну. И все они умерли. Умерли.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Экономика и евроинтеграция стали главными темами встречи премьер-министра Молдовы Василия Тофана с генеральным директором по вопросам расширения восточного соседства Еврокомиссии Гертом Яном Купманом. Стороны обсудили реализацию плана роста для Молдовы, привлечение инвестиций и необходимые реформы для продвижения переговоров о вступлении в Евросоюз. Молдова выполнила 18 из 20 обязательств, запланированных на первое полугодие 2026 года. В случае положительной оценки Еврокомиссии страна сможет получить в сентябре новый транш в размере 157 миллионов евро. Парламент готовит изменения в законодательство, чтобы разблокировать проведение выборов в Гагаузии после решения Конституционного суда. Об этом заявил спикер парламента Игорь Гроссу. По его словам, власти должны обеспечить проведение выборов без задержек и по единым правилам, действующим на всей территории страны. Гроссу подчеркнул, что решения Конституционного суда обязательны к исполнению, даже если с ними не согласны политики. Напомню, 9 июля суд признал неконституционными положения закона, которые позволяли Народному собранию Гагаузии формировать региональный избирательный орган. Теперь парламент должен привести законодательство в соответствии с этим решением. Министры иностранных дел Украины и Молдовы обсудили укрепление безопасности в Черном море и развитие альтернативных маршрутов экспорта зерна. Андрей Сибига и Михай Попшой также рассмотрели вопросы защиты портовой инфраструктуры от российских атак, усиления противовоздушной обороны Украины и продвижения европейской интеграции двух стран. Киев и Кишинев подтвердили важность открытия всех переговорных кластеров с Европейским Союзом. Глава украинского МИДа пригласил молдавского коллегу с визитом в Украину. С сентября 2026 года в Молдове четвероклассникам вернут оценки по румынскому языку и по математике. Министерство образования утвердило новую методику оценивания после почти 10 лет использования только квалификативов. Ученики будут получать оценки от 5 до 10 баллов. Если результат ниже 34%, неудовлетворительную оценку ставить не будут. В журнале появится отметка о необходимости дополнительной работы. Новая система уже была протестирована в 268 школах и с нового учебного года станет обязательной по всей стране. Более 170 тысяч человек в Молдове получили в июне компенсируемые лекарства и медицинские изделия по системе электронной процедуры Е-рецета. По данным Национальной компании медицинского страхования, аптекам было перечислено около 180 миллионов леев, что более чем на 13 миллионов превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Свыше 110 миллионов леев направили на оплату компенсируемых лекарств. При этом большая часть средств была использована для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, более 17 тысяч человек получили компенсируемые медицинские изделия. Электронный рецепт могут выписывать все уполномоченные врачи, включая специалистов служб неотложной помощи и врачей, оказывающих помощь на дому. В Молдове дизельное топливо станет дороже бензина. На выходных предельная цена солярки вырастет на 49 банов и составит 30 леев 29 банов за литр. Бензин А95 подорожает на 27 банов до 30 леев 16 банов за литр. Новые цены будут действовать до конца понедельника. В НАРЭ объясняют рост стоимости топлива повышением международных котировок из-за сообщения о возможных перебоях в перевозках через Ормузский пролив. Молдова зависит от импорта горючего, поэтому изменения на мировом рынке напрямую отражаются на внутренних ценах. Молдавские спасатели помогли потушить новый лесной пожар в Греции. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, участвующие в миссии Европейского механизма гражданской защиты, ликвидировали возгорание возле села Дервине к северу от Салуников. На места прибыли 4 пожарные машины.